эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
1: Добрый день, дорогие друзья!
0: В эфире «Радио Японии» звучит выпуск воскресной передачи. В наших программах мы регулярно обращаемся к теме сохранения памяти об атомных бомбардировках и призывам хибакуся, то есть людей, пострадавших от них, к миру без ядерного оружия.
1: Чаще всего в представлении многих людей ядерное оружие и хибакуся неразрывно связаны с городами Хиросима и Нагасаки и опытом Второй мировой войны. Однако история ядерных вооружений не окончилась теми событиями, и хибакуся продолжали появляться в разных частях мира.
0: Одна из таких историй началась в 1954 году, когда японская рыбацкая шхуна «Дайго Фукурю Мару» оказалась в радиоактивной зоне после американского ядерного испытания на атолле Бикини в Тихом океане.
1: Все 23 человека, находившиеся на борту, впоследствии страдали от лучевой болезни, а один из них скончался спустя 6 месяцев после инцидента. Перед смертью он сказал, что хочет стать последней в мире жертвой атомной или водородной бомбы. История этого судна и его моряков дала мощный импульс движению за мир без ядерного оружия.
0: Судно «Дайго Фукурю Мару» было превращено в музей в Токио. Уже на протяжении 50 лет он рассказывает об ущербе, наносимом атомными и водородными бомбами. Мы спросили у куратора этого выставочного зала, какое послание несет история судна сегодняшним посетителям. У микрофона Анастасия Манакова
1: и Ирина Брайан. Когда мы думаем об ущербе, нанесенном ядерным оружием, то на ум приходят Хиросима и Нагасаки. Наверное, многие представляют себе сгоревшие города, келоидные рубцы на коже или моменты взрывов. Но самое важное в ущербе, нанесенном ядерным оружием, это то, что он ощущается еще очень долго и после катастрофы. В этом выставочном зале мы рассказываем и об уроне, нанесенном Маршалловым островам. Конечно, во время испытаний бомбы не сбрасываются на людей, поэтому последствия ощущаются в виде распространения радиации, в результате чего люди теряют свои дома, средства к существованию, работу и различные аспекты своей культуры. Глядя на свидетельства этих людей, их жизни и последовавшую историю, понимаешь, что в результате ядерных испытаний теряют не только здоровье и подобные материальные вещи, но и культурное достоинство. Нарушаются права человека, люди теряют свою идентичность, потому что теряют родину. Это очень серьезные последствия. Такой ущерб невозможно запечатлеть на фотографиях. Один из наших предшественников сказал, что инцидент с судном «Дайго Фукурю Мару» отражает будущее человечества. Я думаю, что это не просто событие из прошлого, а нечто, что может произойти в нашей нынешней жизни или в будущем. Я думаю, что важно и дальше сохранять судно «Дайго Фукурю Мару», передавая послание о том, что подобная трагедия никогда не должна повториться.
0: Хасунума Юске – куратор выставочного зала «Дайго Фукурю Мару». Этот зал находится на побережье Токийского залива. Его экспозиция включает само судно и материалы, связанные с его историей. Они касаются событий 1 марта 1954 года и дальнейших испытаний ядерных вооружений. Я побывала в этом музее в августе. Первое, что вы видите, заходя в зал – само судно «Дайго Фукурю Мару». Это название переводится как «Счастливый дракон номер 5». Судно строилось как рыбацкая шхуна. Такие мы часто можем видеть в портах, где они кажутся нам ничем не примечательными небольшими лодками. Но установленный на суше и помещенный внутрь четырех стен, «Дайго Фукурю Мару» прежде всего поразил меня своими внушительными размерами. Это деревянная лодка длиной около 30 метров и высотой 15 метров. Она была построена в 1947 году для ловли рыбы в японских водах. Спустя какое-то время ее переоснастили для ловли тунца, и уже в этом качестве судно стало выходить дальше, в Тихий океан. В ходе своего пятого тихоокеанского рейса 1 марта 1900

0: свидетелями внезапной вспышки света далеко в небе. Примерно через 7-8 минут после появления света они услышали взрыв. Испытание проводилось в мелководной коралловой зоне на искусственном острове. Водородная бомба после своего взрыва оставила кратер диаметром 2 километра. Весь атолл Бикини – это место, несущее на себе следы испытаний водородных бомб. И в 2010 году он был включен в список всемирного наследия. Коралловые рифы в кратере были разрушены и разбиты, а их фрагменты поднялись в воздух и выпали в виде радиоактивного пепла. Этот пепел также осел на экипаж Дайго Фукурюмару. Здесь, в этой витрине, представлен образец пепла, выпавшего тогда.
1: Тут Хасунума-сан указал на небольшой стеклянный флакон внутри прозрачного защитного корпуса. На дне флакона слоем лежит что-то похожее на белую пыль или пепел. Эти радиоактивные осадки выпали на Дайго Фукурюмару и на членов экипажа. Позднее их стали называть смертельным пеплом.
0: Радиация достигла судна, даже несмотря на то, что оно находилось вне официально объявленной зоны воздействия испытаний. Американские военные, обозначая опасную зону, рассчитывали, что мощность взрыва составит около 6 мегатонн, однако в действительности она достигла 15 мегатонн. Это примерно в 1000 раз больше, чем мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.
1: Рыбаки на Дайго Фукурюмару даже не знали, что это за пыль, которая осела на их лодке и на их телах, и не подозревали, какую опасность она несет. Однако уже в тот же день у них начали проявляться симптомы лучевой болезни – боль в глазах, головокружение и тошнота, слабость, жар. Спустя сутки развелись диарея и кожные воспаления, стали кровоточить десны. Примерно через 2 недели рыбаки вернулись в Японию. К этому моменту у них уже выпадали волосы.
0: На борту находилось 23 человека. Самому молодому было 18 лет, самому старшему 39. Средний возраст составлял около 25 лет. Они вернулись в Японию 14 марта, а 2 дня спустя, 16 марта, утренние газеты сообщили о радиационном облучении судна «Дайго Фукурюмару». В статьях говорилось, например, что японские рыбаки попали под воздействие ядерного испытания на Бикини, и 23 человека страдают от лучевой болезни. Из этих статей жители всей Японии узнали о том, что японцы в 3-й раз пострадали от ядерного оружия после Хиросимы и Нагасаки.
1: Все члены экипажа были госпитализированы. Их лечили от лучевой болезни на протяжении более года. После этого 22 человека были выписаны. Однако один член экипажа скончался.
0: Это был Кубояма Айкичи. На момент облучения ему было 39 лет, а на момент смерти 40. Он был самым старшим и умер, судя по всему, от тяжелого нарушения работы нескольких органов. У него было 3 дочери. Говорят, что перед смертью он сказал, что надеется стать последней жертвой атомной и водородной бомбы.
1: Во дворе музея установлен мемориал Кубояма Айкичи. Он был поставлен здесь тогда же, когда открыт и сам выставочный зал в 1976 году. На этом памятнике выгравированы слова Кубояма о последней жертве ядерного оружия.
0: Радиация после испытания водородной бомбы на Бикини заразила также весь улов тунца Дайго Фукурюмару, и не только его.
1: Поэтому в Японии начались повсеместные проверки тунца на радиацию, и до конца 1954 года по всей стране зараженный тунец был выявлен примерно на 1000 рыболовных шхун. По словам Хасунума-сан, такую рыбу стали называть атомным тунцом. От нее избавлялись, и эти потери стали ударом для большого числа рыбаков. Многие люди потеряли источники дохода.
0: Подобно тому, как было заражено море, заразился и воздух. После термоядерных испытаний 1954 года на территории всей Японии, от Хоккайдо на севере до Окинавы на юге, были зафиксированы радиоактивные дожди. В обществе нарастала тревога, ведь если заражен дождь, то будет заражена почва, а значит и все продукты.
1: По всей стране начали проводиться кампании по сбору подписей за запрещение.

0: решения атомных и водородных бомб. Как рассказал Хасунума-сан, примерно за полтора года после инцидента с Дайго Фукурюмару было собрано около 30 миллионов подписей. Почти половина населения Японии того времени выступила за запрет ядерного оружия.
1: По словам Хасунума-сан, история с Дайго Фукурюмару стала для японского общества одним из важных импульсов к обсуждению проблем ядерного оружия и трагедии атомных бомбардировок.
0: Люди увидели, как в мирное время пострадали обычные жители, рыбаки, выполнявшие свою работу, и как ядерное оружие повлияло на жизненный уклад. Их голоса зазвучали вместе с гражданскими объединениями других стран, которые в связи с ядерными испытаниями предупреждали человечество об угрозе уничтожения. Отчасти благодаря этим совместным усилиям в 1955 году был принят знаменитый манифест Рассела Эйнштейна. Подписавшие его всемирно известные ученые выступили с антивоенным и антиядерным призывом.
1: В нем говорится о том, что гонка вооружений того времени и эпоха непрерывного производства и испытаний ядерного оружия приведут к концу света. Более того, утверждается, что нам следует опасаться не мгновенного уничтожения, а медленной, постепенной смерти, вызванной распространением радиации, и что мы должны учитывать радиоактивное загрязнение и риски. Также говорится о необходимости запрета ядерного оружия. Но простого запрета недостаточно, потому что как только начнется война, страна, обладающая ядерным оружием, выиграет войну. Таким образом, эта декларация говорит о том, что мы должны не только запретить ядерное оружие, но и отменить саму войну, и что мы должны противостоять этой проблеме как единый вид, преодолевая все идеологии, национальные границы и расовые барьеры.
0: Что касается судьбы судна «Дайго Фукурюмару», то его отправили на исследования, в том числе воздействие радиации. Спустя несколько лет оно было переоборудовано под учебное судно. А затем, еще примерно через 10 лет, его списали и бросили как бесхозный мусор на одном из небольших островов в Токио. Однако жители, которые знали о «Дайго Фукурюмару» и видели, где судно в итоге оказалось, не могли смириться с тем, что оно будет просто забыто. Они начали кампанию за сохранение судна. Спустя 10 лет их усилия привели к открытию выставочного зала, который был учрежден администрацией Токио и управляется общественной организацией. В этом году он отмечает 50-летие своей работы. Ежегодно этот выставочный зал посещает около 100 тысяч человек.
1: Судно «Дайго Фукурюмару» сохранилось, потому что люди усердно работали над его сохранением. В нашем зале, помимо корпуса и двигателя «Дайго Фукурюмару», содержатся предметы повседневного обихода экипажа, а также оборудование, такое как счетчики Гейгера и радиоаппаратура. Также есть множество писем от обычных граждан к членам экипажа, в том числе Кубояма Айкичи. Многих посетителей удивляет масштаб судна, когда они впервые входят в зал, а также сам факт того, что здесь хранится настоящее судно. Вид этого реального корабля вызывает у них чувство сопричастности, помогая осознать, что когда-то он ходил в Тихий океан, или что он подвергся испытанию водородной бомбы. По-моему, прежде всего важно то, что посетители могут здесь ощутить, что все это было реальностью. Также у нас в зале представлена хронология ядерных испытаний, и я думаю, что она тоже привлекает большое внимание. Она позволяет наглядно увидеть, сколько ядерных испытаний было проведено по всему миру. Даже в Японии, когда говорят о последствиях применения ядерного оружия, обычно сосредотачиваются только на Хиросиме и Нагасаке. Здесь же мы фокусируемся и на прочем ущербе от испытаний атомных и водородных бомб. Мы говорим о том факте, что после войны было проведено более 2000 ядерных испытаний. Мне кажется, эта цифра очень удивляет посетителей.
0: По словам Хасунома-сан, выставочный зал и история судна помогают современным людям понять, что ядерное оружие – это проблема не только далекого прошлого. Атомные испытания проводятся до сих пор, даже если их число постепенно сокращается. И музей предлагает посетителям взглянуть на проблему ядерных вооружений не только с точки зрения военного дела и геополитики, но и через его влияние на жизнь, труд и культуру обычных людей. Такое влияние не сразу бросается в глаза. И именно о нем Хасунома-сан старается говорить с посетителями.
2: 核の被害って言うと広島長崎のイメージが強いんですね。焼けた町だったりとかケロイドになった皮膚だったりとか原爆が投下された瞬間の出来事を想起する人が多分多いと思います。でも核の被害で一番重要なのはその後にも続いていく。Когда
1: мы думаем об ущербе, нанесенном ядерным оружием, то на ум приходят Хиросима и Нагасаки. Наверное, многие представляют себе сгоревшие города, келоидные рубцы на коже или моменты взрывов. Но самое важное в ущербе, нанесенном ядерным оружием, это то, что он ощущается еще очень долго и после катастрофы. В результате ядерных испытаний теряются не только здоровье и подобные материальные вещи, но и культурное достоинство. Нарушаются права человека. Люди теряют свою идентичность, потому что теряют родину. Это очень серьезные последствия. Такой ущерб невозможно запечатлеть на фотографиях. Один из наших предшественников сказал, что инцидент с судном Дайго Фукурюмару отражает будущее человечества. Я думаю, что это не просто событие из прошлого, а нечто, что может произойти в нашей нынешней жизни или в будущем. Поэтому я думаю, что нам всем нужно подумать о способах избежать такого будущего.
0: Хасунома-сан очень тонко улавливает эти невидимые последствия атомных испытаний. Познакомившись ближе с историей судна, его членов экипажа и самого музея, я подумала еще о том, как долго эти невидимые последствия могут длиться, и как они постепенно из событий прошлого становятся уже нашей историей. Взрыв атомной бомбы длится секунды, но его воздействие может продолжаться десятилетиями. Оно остается в теле человека, в истории его семьи, в жизни целого сообщества. И музей действительно помогает понять, насколько актуальной остается для нас проблема ядерных вооружений.
1: Многие плохо представляют себе трагические последствия ядерных испытаний. История судна «Дайго Фукурюмару» и его экипажа открывает глаза на то, как страшно все, что связано с этим бесчеловечным оружием. Она особенно пронзительна, потому что молодые рыбаки вели свой промысел в мирное время, и одно мгновение навсегда изменило их жизнь. Очень важно, чтобы пережитое ими никогда не стерлось из людской памяти. А в завершение нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторой полезной информацией о жизни в Японии. Если она покажется вам любопытной, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео.
0: В одном из них рассказывается о резком росте числа пожаров, вызванных портативными аккумуляторами. Такие аккумуляторы используются повсеместно все чаще, но и количество задымлений и возгораний таких устройств растет.
1: Другое видео рассказывает о ежегодной церемонии мира в Хиросиме, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки. Мемориальная церемония прошла 6 августа.
0: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучал выпуск воскресной передачи. Всего доброго.
1: До свидания.

эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радио Японии» звучит выпуск воскресной передачи. В наших программах мы регулярно обращаемся к теме сохранения памяти об атомных бомбардировках и призывам хибакусе, то есть людей, пострадавших от них, к миру без ядерного оружия.
1: Чаще всего в представлении многих людей ядерное оружие и хибакуся неразрывно связаны с городами Хиросима и Нагасаки и опытом Второй мировой войны. Однако история ядерных вооружений не окончилась теми событиями, и хибакуся продолжали появляться в разных частях мира.
0: Одна из таких историй началась в 1954 году, когда японская рыбацкая шхуна «Дайго Фукурю Мару» оказалась в радиоактивной зоне после американского ядерного испытания на атолле Бикини в Тихом океане.
1: Все 23 человека, находившиеся на борту, впоследствии страдали от лучевой болезни, а один из них скончался спустя 6 месяцев после инцидента.

0: Перед смертью он сказал, что хочет стать последней в мире жертвой атомной или водородной бомбы. История этого судна и его моряков дала мощный импульс движению за мир без ядерного оружия.
1: Судно «Дайго Фукурюмару» было превращено в музей в Токио. Уже на протяжении 50 лет он рассказывает об ущербе, наносимом атомными и водородными бомбами. Мы спросили у куратора этого выставочного зала, какое послание несет история судна сегодняшним посетителям. У микрофона Анастасия Монакова
0: и Ирина Брайан. Когда мы думаем об ущербе, нанесенном ядерным оружием, то на ум приходят Хиросима и Нагасаки. Наверное, многие представляют себе сгоревшие города, келоидные рубцы на коже или моменты взрывов. Но самое важное в ущербе, нанесенном ядерным оружием, это то, что он ощущается еще очень долго и после катастрофы. В этом выставочном зале мы рассказываем и об уроне, нанесенном Маршалловым островам. Конечно, во время испытаний бомбы не сбрасываются на людей, поэтому последствия ощущаются в виде распространения радиации, в результате чего люди теряют свои дома, средства к существованию, работу и различные аспекты своей культуры. Глядя на свидетельства этих людей, их жизни и последовавшую историю, понимаешь, что в результате ядерных испытаний теряют не только здоровье и подобные материальные вещи, но и культурное достоинство. Нарушаются права человека, люди теряют свою идентичность, потому что теряют родину. Это очень серьезные последствия. Такой ущерб невозможно запечатлеть на фотографиях. Один из наших предшественников сказал, что инцидент с судном «Дайго Фукурюмару» отражает будущее человечества. Я думаю, что это не просто событие из прошлого, а нечто, что может произойти в нашей нынешней жизни или в будущем. Я думаю, что важно и дальше сохранять судно «Дайго Фукурюмару», передавая послание о том, что подобная трагедия никогда не должна повториться.
1: Хасунума Юске – куратор выставочного зала «Дайго Фукурюмару». Этот зал находится на побережье Токийского залива. Его экспозиция включает само судно и материалы, связанные с его историей. Они касаются событий 1 марта 1954 года и дальнейших испытаний ядерных вооружений. Я побывала в этом музее в августе. Первое, что вы видите, заходя в зал – само судно «Дайго Фукурюмару». Это название переводится как «Счастливый дракон номер 5». Судно строилось как рыбацкая шхуна. Такие мы часто можем видеть в портах, где они кажутся нам ничем не примечательными небольшими лодками. Но установленный на суше и помещенный внутрь четырех стен, «Дайго Фукурюмару» прежде всего поразил меня своими внушительными размерами. Это деревянная лодка длиной около 30 метров и высотой 15 метров. Она была построена в 1947 году для ловли рыбы в японских водах. Спустя какое-то время ее переоснастили для ловли тунца, и уже в этом качестве судно стало выходить дальше, в Тихий океан. В ходе своего пятого тихоокеанского рейса 1 марта 1954 года «Дайго Фукурюмару» пострадала при проведении Соединенными Штатами испытания водородной бомбы. Оно называлось «Касл Браво» и проводилось на атолле Бикини в составе Маршалловых островов.
0: Судно «Дайго Фукурюмару» занималось ловлей тунца в океане в 160 километрах от эпицентра взрыва, когда проводилось это испытание. Незадолго до восхода солнца члены экипажа стали свидетелями внезапной вспышки света далеко в небе. Примерно через 7-8 минут после появления света они услышали взрыв. Испытание проводилось в мелководной коралловой зоне на искусственном острове. Водородная бомба после своего взрыва оставила кратер диаметром 2 километра. Весь атолл Бикини – это место, несущее на себе следы испытаний водородных бомб. И в 2010 году он был включен в список всемирного наследия. Коралловые рифы в кратере были разрушены и разбиты, а их фрагменты поднялись в воздух и выпали в виде радиоактивного пепла. Этот пепел также осел на экипаж Дайго Фукурюмару. Здесь, в этой витрине, представлен образец пепла, выпавшего тогда.
1: Тут Хасунума-сан указал на небольшой стеклянный флакон внутри прозрачного защитного корпуса. На дне флакона слоем лежит что-то похожее на белую пыль или пепел. Эти радиоактивные осадки выпали на Дайго Фукурюмару и на членов экипажа. Позднее их стали называть смертельным пеплом.
0: Радиация достигла судна, даже несмотря на то, что оно находилось вне официально объявленной зоны воздействия испытаний. Американские военные, обозначая опасную зону, рассчитывали, что мощность взрыва составит около 6 мегатонн, однако в действительности она достигла 15 мегатонн. Это примерно в 1000 раз больше, чем мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.
1: Рыбаки на Дайго Фукурюмару даже не знали, что это за пыль, которая осела на их лодке и на их телах, и не подозревали, какую опасность она несет. Однако уже в тот же день у них начали проявляться симптомы лучевой болезни – боль в глазах, головокружение и тошнота, слабость, жар. Спустя сутки развились диарея и кожные воспаления, стали кровоточить десны. Примерно через 2 недели рыбаки вернулись в Японию. К этому моменту у них уже выпадали волосы.
2: 23人 乗りをした人です。一番若い人が18歳で、最年長が39歳ですね。なんで平均年齢でいうと25歳ぐらいの人たちです。
0: На борту находилось 23 человека. Самому молодому было 18 лет, самому старшему 39. Средний возраст составлял около 25 лет. Они вернулись в Японию 14 марта, а 2 дня спустя, 16 марта, утренние газеты сообщили о радиационном облучении судна «Дайго Фукурюмару». В статьях говорилось, например, что японские рыбаки попали под воздействие ядерного испытания на Бикини, и 23 человека страдают от лучевой болезни. Из этих статей жители всей Японии узнали о том, что японцы в 3-й раз пострадали от ядерного оружия после Хиросимы и Нагасаки.
1: Все члены экипажа были госпитализированы. Их лечили от лучевой болезни на протяжении более года. После этого 22 человека были выписаны. Однако один член экипажа скончался.
0: Это был Кубояма Айкичи. На момент облучения ему было 39 лет, а на момент смерти 40. Он был самым старшим и умер, судя по всему, от тяжелого нарушения работы нескольких органов. У него было 3 дочери. Говорят, что перед смертью он сказал, что надеется стать последней жертвой атомной и водородной бомбы.
1: Во дворе музея установлен мемориал Кубояма Айкичи. Он был поставлен здесь тогда же, когда открыт и сам выставочный зал в 1976 году. На этом памятнике выгравированы слова Кубояма о последней жертве ядерного оружия.
0: Радиация после испытания водородной бомбы на Бикини заразила также весь улов тунца Дайго Фукурюмару, и не только его.
1: Поэтому в Японии начались повсеместные проверки тунца на радиацию, и до конца 1954 года по всей стране зараженный тунец был выявлен примерно на 1000 рыболовных шхун. По словам Хасунума-сан, такую рыбу стали называть атомным тунцом. От нее избавлялись, и эти потери стали ударом для большого числа рыбаков. Многие люди потеряли источники дохода.
0: Подобно тому, как было заражено море, заразился и воздух. После термоядерных испытаний 1954 года на территории всей Японии от Хоккайдо на севере до Окинавы на юге были зафиксированы радиоактивные дожди. В обществе нарастала тревога, ведь если заражен дождь, то будет заражена почва, а значит и все продукты.
1: По всей стране начали проводиться кампании по сбору подписей за запрещение атомных и водородных бомб. Как рассказал Хасунума-сан, примерно за 1.5 года после инцидента с Дайго Фукурюмару было собрано около 30 миллионов подписей. Почти половина населения Японии того времени выступила за запрет ядерного оружия.
0: По словам Хасунума-сан, история с Дайго Фукурюмару стала для японского общества одним из важных импульсов к обсуждению проблем ядерного оружия и трагедии атомных бомбардировок.
1: Люди увидели, как в мирное время пострадали обычные жители, рыбаки, выполнявшие свою работу, и как ядерное оружие повлияло на жизненный уклад. Их голоса зазвучали вместе с гражданскими объединениями других стран, которые в связи с ядерными испытаниями предупреждали человечество об угрозе уничтожения. Отчасти благодаря этим совместным усилиям в 1955 году был принят знаменитый манифест Рассела Эйнштейна. Подписавшие его всемирно известные ученые выступили с антивоенным и антиядерным призывом.
0: В нем говорится о том, что гонка вооружений того времени и эпоха непрерывного производства и испытаний ядерного оружия приведут к концу света. Более того, утверждается, что нам следует опасаться не мгновенного уничтожения, а медленной, постепенной смерти, вызванной распространением радиации, и что мы должны учитывать радиоактивное загрязнение и риски. Также говорится о необходимости запрета ядерного оружия. Но простого запрета недостаточно, потому что как только начнется война, страна, обладающая ядерным оружием, выиграет войну. Таким образом, эта декларация говорит о том, что мы должны не только запретить ядерное оружие, но и отменить саму войну, и что мы должны противостоять этой проблеме как единый вид, преодолевая все идеологии, национальные границы и расовые барьеры.
1: Что касается судьбы судна «Дайго Фукурюмару», то его отправили на исследования, в том числе воздействие радиации. Спустя несколько лет оно было переоборудовано под учебное судно. А затем, еще примерно через 10 лет, его списали и бросили как бесхозный мусор на одном из небольших островов в Токио. Однако жители, которые знали о «Дайго Фукурюмару» и видели, где судно в итоге оказалось, не могли смириться с тем, что оно будет просто забыто. Они начали кампанию за сохранение судна. Спустя 10 лет их усилия привели к открытию выставочного зала, который был учрежден администрацией Токио и управляется общественной организацией. В этом году он отмечает 50-летие своей работы. Ежегодно этот выставочный зал посещает около 100 тысяч человек.
0: Судно «Дайго Фукурюмару» сохранилось, потому что люди усердно работали над его сохранением. В нашем зале, помимо корпуса и двигателя «Дайго Фукурюмару», содержатся предметы повседневного обихода экипажа, а также оборудование, такое как счетчики Гейгера и радиоаппаратура. Также есть множество писем от обычных граждан к членам экипажа, в том числе Кубояма Айкичи. Многих посетителей удивляет масштаб судна, когда они впервые входят в зал, а также сам факт того, что здесь хранится настоящее судно. Вид этого реального корабля вызывает у них чувство сопричастности, помогая осознать, что когда-то он ходил в Тихий океан, или что он подвергся испытанию водородной бомбы. По-моему, прежде всего важно то, что посетители могут здесь ощутить, что все это было реальностью. Также у нас в зале представлена хронология ядерных испытаний, и я думаю, что она тоже привлекает большое внимание. Она позволяет наглядно увидеть, сколько ядерных испытаний было проведено по всему миру. Даже в Японии, когда говорят о последствиях применения ядерного оружия, обычно сосредотачиваются только на Хиросиме и Нагасаке. Здесь же мы фокусируемся и на прочем ущербе от испытаний атомных и водородных бомб. Мы говорим о том факте, что после войны было проведено более 2000 ядерных испытаний. Мне кажется, эта цифра очень удивляет посетителей.
1: По словам Хасунома-сан, выставочный зал и история судна помогают современным людям понять, что ядерное оружие – это проблема не только далекого прошлого. Атомные испытания проводятся до сих пор, даже если их число постепенно сокращается. И музей предлагает посетителям взглянуть на проблему ядерных вооружений не только с точки зрения военного дела и геополитики, но и через его влияние на жизнь, труд и культуру обычных людей. Такое влияние не сразу бросается в глаза, и именно о нем Хасунума-сан старается говорить с посетителями.
3: の被害というと広島長崎のイメージが強いんですね。こう焼けた街だったりとか、こうケロイドになった皮膚だったりとか、原爆が投下された瞬間の出来事を想起する人が多分多いと思います。でも核の被害で一番重要なのはその後にも続いていく。
0: Когда мы думаем об ущербе, нанесенном ядерным оружием, то на ум приходят Хиросима и Нагасаки. Наверное, многие представляют себе сгоревшие города, келоидные рубцы на коже или моменты взрывов. Но самое важное в ущербе, нанесенном ядерным оружием, это то, что он ощущается еще очень долго и после катастрофы. В результате ядерных испытаний теряются не только

0: здоровье и подобные материальные вещи, но и культурное достоинство. Нарушаются права человека. Люди теряют свою идентичность, потому что теряют родину. Это очень серьезные последствия. Такой ущерб невозможно запечатлеть на фотографиях. Один из наших предшественников сказал, что инцидент с судном «Дайго Фукурюмару» отражает будущее человечества. Я думаю, что это не просто событие из прошлого, а нечто, что может произойти в нашей нынешней жизни или в будущем. Поэтому я думаю, что нам всем нужно подумать о способах избежать такого будущего.
1: Хасунома-сан очень тонко улавливает эти невидимые последствия атомных испытаний. Познакомившись ближе с историей судна, его членов экипажа и самого музея, я подумала еще о том, как долго эти невидимые последствия могут длиться, и как они постепенно из событий прошлого становятся уже нашей историей. Взрыв атомной бомбы длится секунды, но его воздействие может продолжаться десятилетиями. Оно остается в теле человека, в истории его семьи, в жизни целого сообщества. И музей действительно помогает понять, насколько актуальной остается для нас проблема ядерных вооружений.
0: Многие плохо представляют себе трагические последствия ядерных испытаний. История судна «Дайго Фукурюмару» и его экипажа открывает глаза на то, как страшно все, что связано с этим бесчеловечным оружием. Она особенно пронзительна, потому что молодые рыбаки вели свой промысел в мирное время, и одно мгновение навсегда изменило их жизнь. Очень важно, чтобы пережитое ими никогда не стерлось из людской памяти. А в завершение нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторой полезной информацией о жизни в Японии. Если она покажется вам любопытной, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео.
1: В одном из них рассказывается о резком росте числа пожаров, вызванных портативными аккумуляторами. Такие аккумуляторы используются повсеместно все чаще, но и количество задымлений и возгораний таких устройств растет.
0: Другое видео рассказывает о ежегодной церемонии мира в Хиросиме, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки. Мемориальная церемония прошла 6 августа.
1: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучал выпуск воскресной передачи. Всего доброго.
0: До свидания.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радио Японии» звучит выпуск воскресной передачи. В наших программах мы регулярно обращаемся к теме сохранения памяти об атомных бомбардировках и призывам хибакусе, то есть людей, пострадавших от них, к миру без ядерного оружия.
1: Чаще всего в представлении многих людей ядерное оружие и хибакуся неразрывно связаны с городами Хиросима и Нагасаки и опытом Второй мировой войны. Однако история ядерных вооружений не окончилась теми событиями, и хибакуся продолжали появляться в разных частях мира.
0: Одна из таких историй началась в 1954 году, когда японская рыбацкая шхуна «Дайго Фукурю Мару» оказалась в радиоактивной зоне после американского ядерного испытания на атолле Бикини в Тихом океане.
1: Все 23 человека, находившиеся на борту, впоследствии страдали от лучевой болезни, а один из них скончался спустя 6 месяцев после инцидента. Перед смертью он сказал, что хочет стать последней в мире жертвой атомной или водородной бомбы. История этого судна и его моряков дала мощный импульс движению за мир без ядерного оружия.
0: Судно «Дайго Фукурю Мару» было превращено в музей в Токио. Уже на протяжении 50 лет он рассказывает об ущербе, наносимом атомными и водородными бомбами. Мы спросили у куратора этого выставочного зала, какое послание несет история судна сегодняшним посетителям. У микрофона Анастасия Монакова
1: и Ирина Брайан. Когда мы думаем об ущербе, нанесенном ядерным оружием, то на ум приходят Хиросима и Нагасаки. Наверное, многие представляют себе сгоревшие города, келоидные рубцы на коже или моменты взрывов. Но самое важное в ущербе, нанесенном ядерным оружием, это то, что он ощущается еще очень долго и после катастрофы. В этом выставочном зале мы рассказываем и об уроне, нанесенном Маршалловым островам. Конечно, во время испытаний бомбы не сбрасываются на людей, поэтому последствия ощущаются в виде распространения радиации, в результате чего люди теряют свои дома, средства к существованию, работу и различные аспекты своей культуры. Глядя на свидетельства этих людей, их жизни и последовавшую историю, понимаешь, что в результате ядерных испытаний теряют не только здоровье и подобные материальные вещи, но и культурное достоинство. Нарушаются права человека, люди теряют свою идентичность, потому что теряют родину. Это очень серьезные последствия. Такой ущерб невозможно запечатлеть на фотографиях. Один из наших предшественников сказал, что инцидент с судном «Дайго Фукурю Мару» отражает будущее человечества. Я думаю, что это не просто событие из прошлого, а нечто, что может произойти в нашей нынешней жизни или в будущем. Я думаю, что важно и дальше сохранять судно «Дайго Фукурю Мару», передавая послание о том, что подобная трагедия никогда не должна повториться.
0: Хасунума Юске – куратор выставочного зала «Дайго Фукурю Мару». Этот зал находится на побережье Токийского залива. Его экспозиция включает само судно и материалы, связанные с его историей. Они касаются событий 1 марта 1954 года и дальнейших испытаний ядерных вооружений. Я побывала в этом музее в августе. Первое, что вы видите, заходя в зал – само судно «Дайго Фукурю Мару». Это название переводится как «Счастливый дракон номер 5». Судно строилось как рыбацкая шхуна. Такие мы часто можем видеть в портах, где они кажутся нам ничем не примечательными небольшими лодками. Но установленный на суше и помещенный внутрь четырех стен, «Дайго Фукурю Мару» прежде всего поразил меня своими внушительными размерами. Это деревянная лодка длиной около 30 метров и высотой 15 метров. Она была построена в 1947 году для ловли рыбы в японских водах. Спустя какое-то время ее переоснастили для ловли тунца, и уже в этом качестве судно стало выходить дальше, в Тихий океан. В ходе своего пятого тихоокеанского рейса 1 марта 1954 года «Дайго Фукурю Мару» пострадала при проведении Соединенными Штатами испытания водородной бомбы. Оно называлось «Касл Браво» и проводилось на атолле Бикини в составе Маршалловых островов.
2: 第五クリマルはこの実験が行われた時に爆心地から160キロ離れた海の上でマグロを取っていたわけなんですけれども、
1: Судно «Дайго Фукурюмару» занималось ловлей тунца в океане в 160 километрах от эпицентра взрыва, когда проводилось это испытание. Незадолго до восхода солнца члены экипажа стали свидетелями внезапной вспышки света далеко в небе. Примерно через 7-8 минут после появления света они услышали взрыв. Испытание проводилось в мелководной коралловой зоне на искусственном острове. Водородная бомба после своего взрыва оставила кратер диаметром 2 километра. Весь атолл Бикини – это место, несущее на себе следы испытаний водородных бомб. И в 2010 году он был включен в список всемирного наследия. Коралловые рифы в кратере были разрушены и разбиты, а их фрагменты поднялись в воздух и выпали в виде радиоактивного пепла. Этот пепел также осел на экипаж «Дайго Фукурюмару». Здесь, в этой витрине, представлен образец пепла, выпавшего тогда.
0: Тут Хасунума-сан указал на небольшой стеклянный флакон внутри прозрачного защитного корпуса. На дне флакона слоем лежит что-то похожее на белую пыль или пепел. Эти радиоактивные осадки выпали на Дайго Фукурюмару и на членов экипажа. Позднее их стали называть смертельным пеплом.
1: Радиация достигла судна, даже несмотря на то, что оно находилось вне официально объявленной зоны воздействия испытаний. Американские военные, обозначая опасную зону, рассчитывали, что мощность взрыва составит около 6 мегатонн, однако в действительности она достигла 15 мегатонн. Это примерно в 1000 раз больше, чем мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.
0: Рыбаки на Дайго Фукурюмару даже не знали, что это за пыль, которая осела на их лодке и на их телах, и не подозревали, какую опасность она несет. Однако уже в тот же день у них начали проявляться симптомы лучевой болезни – боль в глазах, головокружение и тошнота, слабость, жар. Спустя сутки развелись диарея и кожные воспаления, стали кровоточить десны. Примерно через 2 недели рыбаки вернулись в Японию. К этому моменту у них уже выпадали волосы.
2: 23人の漁師たちです。一番若い人が18歳で、最年長が39歳ですね。なんで平均年齢でいうと25歳ぐらいの人たちです。
1: На борту находилось 23 человека. Самому молодому было 18 лет, самому старшему 39. Средний возраст составлял около 25 лет. Они вернулись в Японию 14 марта, а 2 дня спустя, 16 марта, утренние газеты сообщили о радиационном облучении судна «Дайго Фукурюмару». В статьях говорилось, например, что японские рыбаки попали под воздействие

0: Ему было 39 лет, а на момент смерти 40. Он был самым старшим и умер, судя по всему, от тяжелого нарушения работы нескольких органов. У него было 3 дочери. Говорят, что перед смертью он сказал, что надеется стать последней жертвой атомной и водородной бомбы.
1: Во дворе музея установлен мемориал Кубояма Айкичи. Он был поставлен здесь тогда же, когда открыт и сам выставочный зал в 1976 году. На этом памятнике выгравированы слова Кубояма о последней жертве ядерного оружия.
0: Радиация после испытания водородной бомбы на Бикини заразила также весь улов тунца Дайго Фукурюмару, и не только его.
1: Поэтому в Японии начались повсеместные проверки тунца на радиацию, и до конца 1954 года по всей стране зараженный тунец был выявлен примерно на 1000 рыболовных шхун. По словам Хасунума-сан, такую рыбу стали называть атомным тунцом. От нее избавлялись, и эти потери стали ударом для большого числа рыбаков. Многие люди потеряли источники дохода.
0: Подобно тому, как было заражено море, заразился и воздух. После термоядерных испытаний 1954 года на территории всей Японии от Хоккайдо на севере до Окинавы на юге были зафиксированы радиоактивные дожди. В обществе нарастала тревога, ведь если заражен дождь, то будет заражена почва, а значит и все продукты.
1: По всей стране начали проводиться кампании по сбору подписей за запрещение атомных и водородных бомб. Как рассказал Хасунума-сан, примерно за 1.5 года после инцидента с Дайго Фукурюмару было собрано около 30 миллионов подписей. Почти половина населения Японии того времени выступила за запрет ядерного оружия.
0: По словам Хасунума-сан, история с Дайго Фукурюмару стала для японского общества одним из важных импульсов к обсуждению проблем ядерного оружия и трагедии атомных бомбардировок.
1: Люди увидели, как в мирное время пострадали обычные жители, рыбаки, выполнявшие свою работу, и как ядерное оружие повлияло на жизненный уклад. Их голоса зазвучали вместе с гражданскими объединениями других стран, которые в связи с ядерными испытаниями предупреждали человечество об угрозе уничтожения. Отчасти благодаря этим совместным усилиям в 1955 году был принят знаменитый манифест Рассела Эйнштейна. Подписавшие его всемирно известные ученые выступили с антивоенным и антиядерным призывом.
0: В нем говорится о том, что гонка вооружений того времени и эпоха непрерывного производства и испытаний ядерного оружия приведут к концу света. Более того, утверждается, что нам следует опасаться не мгновенного уничтожения, а медленной, постепенной смерти, вызванной распространением радиации, и что мы должны учитывать радиоактивное загрязнение и риски. Также говорится о необходимости запрета ядерного оружия. Но простого запрета недостаточно, потому что как только начнется война, страна, обладающая ядерным оружием, выиграет войну. Таким образом, эта декларация говорит о том, что мы должны не только запретить ядерное оружие, но и отменить саму войну, и что мы должны противостоять этой проблеме как единый вид, преодолевая все идеологии, национальные границы и расовые барьеры.
1: Что касается судьбы судна «Дайго Фукурюмару», то его отправили на исследования, в том числе воздействие радиации. Спустя несколько лет оно было переоборудовано под учебное судно. А затем, еще примерно через 10 лет, его списали и бросили как бесхозный мусор на одном из небольших островов в Токио. Однако жители, которые знали о «Дайго Фукурюмару» и видели, где судно в итоге оказалось, не могли смириться с тем, что оно будет просто забыто. Они начали кампанию за сохранение судна. Спустя 10 лет их усилия привели к открытию выставочного зала, который был учрежден администрацией Токио и управляется общественной организацией. В этом году он отмечает 50-летие своей работы. Ежегодно этот выставочный зал посещает около 100 тысяч человек.
0: Судно «Дайго Фукурюмару» сохранилось, потому что люди усердно работали над его сохранением. В нашем зале, помимо корпуса и двигателя «Дайго Фукурюмару», содержатся предметы повседневного обихода экипажа, а также оборудование, такое как счетчики Гейгера и радиоаппаратура. Также есть множество писем от обычных граждан, членам экипажа, в

0: В том числе Кубояма Айкичи. Многих посетителей удивляет масштаб судна, когда они впервые входят в зал, а также сам факт того, что здесь хранится настоящее судно. Вид этого реального корабля вызывает у них чувство сопричастности, помогая осознать, что когда-то он ходил в Тихий океан или что он подвергся испытанию водородной бомбы. По-моему, прежде всего важно то, что посетители могут здесь ощутить, что все это было реальностью. Также у нас в зале представлена хронология ядерных испытаний, и я думаю, что она тоже привлекает большое внимание. Она позволяет наглядно увидеть, сколько ядерных испытаний было проведено по всему миру. Даже в Японии, когда говорят о последствиях применения ядерного оружия, обычно сосредотачиваются только на Хиросиме и Нагасаке. Здесь же мы фокусируемся и на прочем ущербе от испытаний атомных и водородных бомб. Мы говорим о том факте, что после войны было проведено более 2000 ядерных испытаний. Мне кажется, эта цифра очень удивляет посетителей.
1: По словам Хасунома-сан, выставочный зал и история судна помогают современным людям понять, что ядерное оружие – это проблема не только далекого прошлого. Атомные испытания проводятся до сих пор, даже если их число постепенно сокращается. И музей предлагает посетителям взглянуть на проблему ядерных вооружений не только с точки зрения военного дела и геополитики, но и через его влияние на жизнь, труд и культуру обычных людей. Такое влияние не сразу бросается в глаза. И именно о нем Хасунома-сан старается говорить с посетителями.
0: Когда мы думаем об ущербе, нанесенном ядерным оружием, то на ум приходят Хиросима и Нагасаки. Наверное, многие представляют себе сгоревшие города, келоидные рубцы на коже или моменты взрывов. Но самое важное в ущербе, нанесенном ядерным оружием, это то, что он ощущается еще очень долго и после катастрофы. В результате ядерных испытаний теряются не только здоровье и подобные материальные вещи, но и культурное достоинство. Нарушаются права человека. Люди теряют свою идентичность, потому что теряют родину. Это очень серьезные последствия. Такой ущерб невозможно запечатлеть на фотографиях. Один из наших предшественников сказал, что инцидент с судном Дайго Фукурюмару отражает будущее человечества. Я думаю, что это не просто событие из прошлого, а нечто, что может произойти в нашей нынешней жизни или в будущем. Поэтому я думаю, что нам всем нужно подумать о способах избежать такого будущего.
1: Хасунома-сан очень тонко улавливает эти невидимые последствия атомных испытаний. Познакомившись ближе с историей судна, его членов экипажа и самого музея, я подумала еще о том, как долго эти невидимые последствия могут длиться, и как они постепенно из событий прошлого становятся уже нашей историей. Взрыв атомной бомбы длится секунды, но его воздействие может продолжаться десятилетиями. Оно остается в теле человека, в истории его семьи, в жизни целого сообщества. И музей действительно помогает понять, насколько актуальной остается для нас проблема ядерных вооружений.
0: Многие плохо представляют себе трагические последствия ядерных испытаний. История судна Дайго Фукурюмару и его экипажа открывает глаза на то, как страшно все, что связано с этим бесчеловечным оружием. Она особенно пронзительна, потому что молодые рыбаки вели свой промысел в мирное время, и одно мгновение навсегда изменило их жизнь. Очень важно, чтобы пережитое ими никогда не стерлось из людской памяти. А в завершение нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторой полезной информацией о жизни в Японии. Если она покажется вам любопытной, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео.
1: В одном из них рассказывается о резком росте числа пожаров, вызванных портативными аккумуляторами. Такие аккумуляторы используются повсеместно все чаще, но и количество задымлений и возгораний таких устройств растет.
0: Другое видео рассказывает о ежегодной церемонии мира в Хиросиме, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки. Мемориальная церемония прошла 6 августа.
1: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучал выпуск воскресной передачи. Всего доброго.
0: До свидания.